0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Ще один дзвінок на лінії. Приймаємо сьогоднішню тему «Особисте проголошення». Ви в прямому етері.
3: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Надо сказати о том, что основное, то, что Иисус провозгласил, то, что Иоанн говорил перед ним, то есть он приготавливал к тому, чтобы те, которые будут после него, чтобы веровали в Иисуса Христа. Он говорит, что покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть о чем речь идет? Речь идет о том, что человек живет Духом. Иисус Христос говорит о том, что он ходит в мир и говорит, то вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь, жизнь с избытком. И про эту жизнь он говорит, что он дает и жизнь вечную. То есть дух, мы живем духом.

0: как-то силой какой-то своей пробовать удержаться. Но все равно это опять уходит это дело. Вот. А если посмотреть на то, что Господь дает, то у него гораздо больше силы. И он гораздо больше дает. И он эту зависимость, он моментом все это разрывает. То есть у него силы гораздо больше. И написано, что ничто из желаемого тобой не сравнится с тем, что Господь дает. Ничто из желаемого. То есть у него силы гораздо больше. Вот это вот когда человек начинает общаться с Богом, когда он получает от него, вот именно не через посредника, знаете, как написано, желает отлучить вас, чтобы вы ревновали по них. Чтобы человек, он как бы через посредника ему удобно. Там, через священника, там, к пастору, там, еще каким-то образом. У него есть вопрос. Они пошли, порешали, значит, объяснили все. Ну, все понятно, он пошел, успокоился. А вот именно отношения с Богом, эти, которые невозможно разорвать. Говорите, что там человек может как-то оставить, охладиться. Да, посмотрите на любого зависимого. Он с утра до вечера ищет дозу, как эту дозу получить. А тот, который с Господом, он ни за что не оставит его вот этот путь. Он будет постоянно в нем нуждаться, постоянно в нем хочет что-то получить такое. И он в этом с Господом постоянно вот эти отношения они есть. Вот. И дело в том, что часто бывает такое, что немножко неправильно исповедует Господа, и поэтому получаются заблуждения различные. Вот если взять, допустим, завет о Христе. Что Иисус Христос сделал? Завет. Там говорят, новый, старый завет. А завет о Христе был дан Аврааму и Богом утвержденный. И написано, что закон пришел спустя 430 лет. Для чего? Чтобы показать, что есть грех. Опять же, грех берет повод от заповеди, становится крайне грешным. То есть человек начинает увлекаться, и даже то доброе, заповедь, его начинает через эту заповедь его склонять к греху. То есть он все равно уходит в грех. Вот. Но когда появляется грех, появляется благодать. И благодать воцаряется через Иисуса Христа, через праведность. То есть Бог учит соблюдать закон. То есть мы утверждаем закон верою. То есть человек утверждается в том, что он получает от Бога силу для того, чтобы не грешить. Понимаете? Потом дальше что получается? Вот Давид, казалось бы, там человек там очень с Господом хорошо отношения, там все у него хорошее. А потом оказывается, что он всю жизнь стремился, с врагами боролся, истреблял целые народы. Когда захотел храм построить, он сказал, ты не можешь построить, и много крови пролил. А каждое золото, которое он собрал из этих народов, золото пошло в храм. А в чем проблема? И почему это Господь так допустил? Потому что есть основная мысль. То есть нужно построить храм. Для чего? Потому что храм освещает и золото, то, что там есть, и все освещает. Почему? Потому что там живет Господь Бог. Так же самое Бог избирает нас как храм, для того, чтобы освещалось все. Чтобы, как в Старом Завете было такое, что значит, есть что-то святое.
1: Дякуємо вам, пане Вікторе. Дійсно, ми є храмом Бога живого, і дійсно, для того, щоб цей храм він освячувався, для того, щоб ми у Господі постійно зростали, ми проходимо різні етапи. І дякую, що ви дійсно зазначили, що можливо, десь цей етап може прийти через якусь неправильну побудову стосунків з Господом. Я щиро радію, що у вас з Господом чудові стосунки, і ви з ним від початку до кінця були завжди в тісному зв'язку. Це чудовий приклад, і дякую вам за нього. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас у прямому етері. Перепрошую, одну хвилинку. Все, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Це брат Микола. У Євангелії від Івана 10:10 Господь Ісус Христос сказав такі слова: «Злодії тільки на те закрадаються, щоб красти і убивати та нищити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя». Дорогі друзі, як бачимо, ціллю духовного злодія, який є ворогом людської душі, тобто ціллю диявола, є наступне: викрасти у віруючої людини час на спілкування з